0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет! Винил, килими!
4: От lia-design.com
0: Катра FM 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Tatra FM.
1: Tatra FM. Tatra FM.
2: 23 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.